Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, и температура воздуха составит от 20 до 28 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и где люди сдают свои лица в аренду.
0: Новости.
1: Холдингу «Горизонт» нужно обновить стратегию развития своих предприятий. Об этом заявил президент нашей страны во время посещения одного из заводов объединения. Глава государства отметил, что холдинг работает все хуже. Например, объемы производства его компании и их прибыль падают. Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость такой ситуации. В частности, политик поручил объединению увеличить степень производства нужных элементов на территории Беларуси. Банки Беларуси выдали отечественным компаниям более 3,5 миллиардов инвестиционных кредитов. Об этом рассказал глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, речь идет о займах на развитие организации за 6 месяцев года. Руководитель подчеркнул, такие средства позволяют модернизировать национальное производство. До конца года банкам необходимо выдать еще около 4 миллиардов рублей подобных кредитов для выполнения плана от правительства.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз готов выделить Украине новый крупный кредит. Об этом рассказали власти сообщества. Речь идет о займе суммой более чем 8 миллиардов евро. Официальный Киев сможет получить деньги при выполнении ряда условий. Например, Брюссель требует от партнера значительно усилить борьбу с коррупцией. Также правительство Украины должно добиваться практического соблюдения верховенства права от всех органов и структур. К новостям регионов. Новый агрокомплекс появится в Смолевичском районе. Это первый в Беларуси бесстрессовый объект для коров красной датской породы. Для таких животных обустроят отдельную ферму и закупят высококлассный генетический материал. Подгон коров на дойку будет полностью автоматизирован с помощью умных датчиков. Уже сегодня красные коровы дают в среднем почти 8 тысяч килограммов молока с высокой жирностью. Завершить строительство комплекса планируют в 2027 году. И в завершение выпуска. В Китае люди стали сдавать в аренду свои лица. Такую услугу начал предлагать ряд платформ. Они берут у пользователей права на использование их внешности. Затем полученные цифровые снимки используют компании по выпуску микросериалов. Они используют слепки для создания виртуальных актеров. Также информацию могут применять в производстве игр и рекламы. Людям платят от 15 до 75 долларов за один эпизод сериалов. В некоторых случаях число может доходить до 700 долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:09, и снова, как говорится, здоровья я всем желаю. Доброе утро! Скажу сразу, что успех не приходит к тем, кто рано встает. Успех приходит к тем, кто просыпается в хорошем настроении, любит жизнь и занимается тем, что делает его счастливым. Потому что так рано, честно говоря, я встаю только на любимую работу и в аэропорт. А сегодня, друзья, 31 июля, последний день месяца, завтра августа, и будем одеваться по настроению, а не по прогнозу. Хотя вроде синоптики чего-то обещают приятного. Сделаем пятницу на МВ-радио такой, какой захотим. И пока вы держитесь на моем честном слове, расскажу прогноз погоды на сегодня.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха утром и днем от 26 до плюс 32, по юго-западу до плюс 34. Ух, ничего себе! В столице сегодня также небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха утром 16-20, днем до плюс 30. Ну, кстати говоря, надо же, 31 число, а лето все-таки включило кнопку «пуск». Последний день июля я решил не ударить в грязь лицом и напомнить, что еще все-таки лето. Ура, друзья, пятница или лето наконец-то совпали, но не только она может поднять настроение в этот последний день месяца. Также еще гороскоп под конец часа нам подскажет, чего ждать от пятницы. И обсудим в этом часе, зачем в Испании коренные жители начали устанавливать колючую проволоку на балконах. 3 часа на Минской волне, шоу «Улетное утро». Вы будете слышать мой голос. Меня зовут Юлия Умарова. Настраиваемся на новый день с музыкой на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Несмотря на то, что, друзья, последний день июля, пятница, в мире происходит такое, чего даже у самого спокойного человека волосы дыбом встают. Итак, представьте, вы уезжаете в отпуск, оставляете квартиру, а когда возвращаетесь, там уже живут чужие люди. И выселить их практически невозможно. Для многих испанцев это суровая реальность. А потому в Барселоне и других городах Испании коренные жители начали массово устанавливать на балконах колючую проволоку. Вам не показалось, если что, это я не оговорилась, да, ни решетки, ни сигнализации, а самая настоящая колючка. Выглядит это, мягко говоря, странно, но люди готовы превратить свой дом в крепость, лишь бы защитить его от так называемых оккупасов, захватчиков жилья. Почему дело дошло до такой крайности? Ну, все дело в том, что в Испании действительно существует серьезная проблема с незаконным захватом недвижимости, так сказать. И по некоторым данным, в стране насчитывается около 80 тысяч квартир, занятых сквотерами. Каталония – это лидер по числу таких случаев. В одной только Барселоне зарегистрировано более 5000 захватов. И проблема на самом деле кроется в законодательстве. Если захватчики пробыли в квартире больше 48 часов, выселить их можно только через суд. В этот процесс может затянуться на долгие годы, и самостоятельное выселение уголовно наказуемое. Вот представляете, вы не можете защитить свое жилье, потому что закон на стороне тех, кто его у вас отобрал. Это нонсенс, но так называемая реальность. В общем, похоже, что в этой истории проигрывают все, да, и владельцы, которые боятся оставлять свои дома, и сами сквотеры, многие из которых обычные люди, а оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И, конечно, проигрывает здравый смысл. Без него никуда. Но ладно, колючую проволоку оставим испанцам. Надеюсь, вам сегодня не придется защищать свой балкон, ну, максимум от нашествия голубей. Но, точнее, как вот сложится сегодняшний день, подскажет нам гороскоп. Скоро ему быть, никуда не переключайтесь. Оставайтесь на волне 97.4 FM.

0: Гороскоп на удачу.
1: Звезды, друзья, много чего обещают, особенно перед выходными. Они там наверху уже наверняка отмечают пятницу, а нам еще работать и работать. Но люди мы простые, знаем, что в 7 часов обычно, ближе уже к концу, да, гороскоп у нас предвидится. Поэтому слушаем его, а выводы будем делать уже после. Итак, овны, в этот день вам необходимо поделиться своими намерениями с близким человеком. Вместе вы найдете лучшие решения. Слушайте, овны, если сомневаетесь, да, подкиньте монету. Я всегда говорю, это не даст верного ответа, но в моменте, когда монета в воздухе, вы уже знаете, на что надеетесь. Ну, так ведь, так ведь. Так что все, не плашайте. Тельцы, сегодня вас накроет огромная волна романтики и творческого мышления. Кто-то из окружающих может заразиться этим от вас по щелчку пальцев. Тельцы, в общем-то, переносчики, да, сегодня? А я бы, наоборот, хотела контактировать с тельцами. Кто тоже хочет заразиться таким опасным романтическим вирусом, держитесь ближе тельцов. Близнецы, а вот у вас благоприятный день для критического анализа своей жизни и возможностей. Используйте, близнецы, возможность жить с удовольствием в первую очередь. Это самое главное. Раки, сегодня вам не стоит себя сдерживать. Смелость в выражении своих чувств и эмоций пойдет только на пользу. Действительно, раки, хватит терпеть, дайте себе волю. Львы, в этот день вам стоит быть активнее. Не сидите дома, выходите в люди, активно проявляйтесь. Девы, сегодня вас ждут незабываемые приключения. Возможны курортный роман или романтическая встреча с любимым человеком. Хочется даже стать девой мне на этот день. Но кто станет весами тогда? Большой вопрос. Весы, у вас сегодня в гороскопе не пытаться все решать в одиночестве. Обратитесь за советом к людям с опытом. Ну, согласна, грабли для другого все-таки придумали. Правильно, правильно. Скорпионы, сегодня вы способны добиться многого, особенно в общении с противоположным полом. У скорпионов закручивается какая-то ситуация. Стрельцы, день будет благоприятным для проявления самых смелых идей на работе. Избегайте людей, которые захотят отговорить вас. Но все правильно, потому что вы получите премию, а они нет. Козероги. Сегодня вам стоит отказаться от романтических приключений. Есть риск оказаться в щекотливой ситуации. Но это только гороскоп для тех, кто боится щекотки. Остальным ни от чего нельзя отказываться. Водолеи, в этот день удачно объединятся ваш талант и умение выйти сухим из воды. Все ваши усилия вот-вот окупятся и в значительной степени. Рыбы, скорее всего, вам сегодня придется перераспределить бюджет в сторону уменьшения из-за непредвиденных трат. Ну а тем временем на часах уже 7:47. Время. Ой, какая красивая созвучная цифра. Время сменить пластинку, друзья, послушать музыку. Ну и уже ожидаем новости. Совсем скоро они появятся в эфире. А пока звездопад, песня от Соты и Мишель.

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2. Требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
3: Без возрастных ограничений.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. Наши на Минской волне.

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 15.
1: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и что произошло в Австралии.
1: Новости.
2: Направление недобросовестных аграриев в вооруженные силы Беларуси имеет определенную цель. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Брест. Глава государства уверен, что таким образом человек может проявить себя в другом направлении. Александр Лукашенко считает, что военные способны получить нужный результат от недисциплинированных участников уборочной кампании. Единый день безопасности дорожного движения пройдет сегодня в Беларуси. Об этом информирует Министерство внутренних дел. Инициатива пройдет под названием «Пристегнитесь к безопасности». Основная цель мероприятия – пропаганда использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. Сотрудники ГАИ уделят особое внимание соблюдению правил перевозки пассажиров и, в частности, детей. В ведомстве напомнили, что водитель обязан следить за тем, чтобы в салоне все были пристегнуты.
1: К новостям в мире.
2: Рекордный уровень повторных преступлений среди досрочно освобожденных заключенных зафиксировали в Великобритании. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенного Королевства. Доля рецидивов среди взрослых правонарушителей достигла почти 32% и выросла по сравнению с предыдущим годом. Программу досрочного освобождения запустили в 2024-м из-за переполненности тюрем. Она позволила выйти на свободу почти 70 тысячам человек. При этом треть из них вновь совершили преступление. К новостям регионов. Житель Любанского района совершил кражу сена с сельскохозяйственного поля. Об этом рассказали в МВД. Мужчина похитил 17 рулонов на сумму около 1800 рублей. Часть украденного он хранил у себя дома, остальное спрятал в лесу. Милиционеры нашли и изъяли все похищенное имущество. По факту кражи заведено уголовное дело. Отмечу, в Минской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением законодательства в ОПК и профилактике хищений. И в завершение выпуска. Книгу вернули в библиотеку спустя 150 лет в Австралии. Издание древности Афин 1858 года нашли во время ремонта в камине. Нашедший передал книгу в библиотеке на прошлой неделе. Потенциальный штраф за просрочку мог бы составить около 19,5 тысяч долларов, если бы удалось найти должника. Книга немного пострадала от воды, однако теперь станет экспонатом библиотечного музея. Сотрудники отмечают, что не допустят ее нового исчезновения. Исчезновение еще на полтора века.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, страна! Солнце уже взошло, последний день июля, пятница. Хорошая погодка нас всех ждет не только сегодня, но и на выходных обещают до плюс 30. Между прочим, световой день уже не тот, друзья, может, вы заметили, что был в начале лета, и уже день сокращается на 3 минуты в сутки, и к 31 августу разница превысит 3 часа. Но еще до этого времени целый месяц. Интересно, что северные города, например, Витебск, летом получают больше солнца, но и теряют его быстрее. Витебск в этом плане выигрывает у Бреста почти 40 минут, а к концу августа разница сокращается до 12 минут. Причина в широте, чем севернее, логичнее, да, тем резче меняется долгота дня после солнцестояния. А вот западные города, Гродно, Брест, просто видят закат позже по часам из-за географической долготы. Ну а мы здесь, на Минской волне, встречаем утро. Я планирую наш час так, чтобы он прошел максимально продуктивно. Мы успеем все. Скоро встретимся на поле боя, игра «Шифработ», не забудьте. Да, у меня есть билеты на фестиваль водных фонарей, который пройдет в Ботаническом саду. Кто давно мечтал там побывать, это ваш шанс. А также есть новость часа, что Маск завершил двухлетнюю войну. Обсудим этот громкий заголовок со всеми подробностями. И пятница, друзья, она у нас праздничная, 31 июля. Последний день месяца отметим, как и требуется, да. Целых 3 праздника есть, помимо того, что сегодня пятница. А вот каких, поболтаем об этом совсем скоро. С добрым утром, с последним днем июля и с пятницей, друзья. Мы заслужили отдых и музыку, поэтому давайте чуть сбавим обороты и расслабимся.
5: Everyone's tired, tensions are thick, stuck in the rat race, so over it.

0: Бортовой журнал.
1: Друзья, 8 часов 17 минут, вы слушаете «Минскую волну», меня зовут Юлия Умарова, и сегодня начнем с главного. 31 июля свой профессиональный день отмечают спасатели на воде. И это не случайно, потому что грядут в Беларусь теплые деньки, все это зовет нас окунаться в последний месяц лета, и лучший подарок для спасателя – это чтобы мы соблюдали правила, не оставляли детей воды без присмотра, не заплывали за буйки ради крутого кадра в Инстаграм, дайте спасателям отдохнуть, чуть подрасслабиться. Берегите себя и своих близких. А еще сегодня осмотрю День системного администратора. О, это отдельная история. День людей, благодаря которым работают серверы, почта, сеть, резервные копии и тот самый принтер, который уверяет, что бумаги нет, хотя вы видите ее собственными глазами. И знаете, я всегда поражаюсь, когда наш сисадмин просто дотрагивается до моего компьютера, все сразу чинится. Я не знаю, как это работает. Это какая-то магия, волшебство или просто мощь вселенной, которая сосредоточена в руках одного человека. Ну, в общем-то, дорогие наши, с праздником вас! Вы прекрасно делаете свою работу и помогаете нам с этим всем справляться. А мы, друзья, провожаем июль, готовимся встречать август. Всех с пятницей! Вы слушаете «Минскую волну», и у нас время прокатиться по музыкальным волнам. Бурито нам в этом поможет.

0: на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, торчик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Разбор полетов.
1: И пока мы с вами, друзья, в своих работах, заботах, готовимся встречать выходные, в мире больших денег и технологий случилась настоящая оттепель. Та самая, в кавычках, война, о которых так любили писать заголовки, официально завершена. Я это все говорю про Илона Маска и его платформу X, бывший Twitter. Она поставила точку в двухлетнем конфликте с крупнейшими рекламодателями мира. Стороны просто заявили, что оставляют судебные тяжбы в прошлом и даже выпустили совместно пресс-релиз. Как говорится, помирились и слава богу. Но чтобы вы понимали масштаб драмы, давайте вспомним, с чего все началось. Суть претензий. После того, как Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и начал ослаблять модерацию контента, крупные бренды якобы в сговоре резко сократили рекламные бюджеты на платформе. Убытки, по некоторым данным, исчислялись миллиардами. Маск тогда был очень зол. Не сказать, что беден, но зол. Ирония в том, что суд встал на сторону тех, кто эти убытки и нанес. А в марте этого года федеральный судья в Техасе отклонил иск Маска, заявив, что X, бывшая сеть Twitter, не смогла доказать факт нарушения антимонопольного законодательства. Что же в итоге? Мирное соглашение. Вот интересно, это формальное примирение или реальный шаг навстречу друг другу? Маск смягчил риторику или все еще держит обиду? Ну, возможно, уставший от судов Маск просто решил, что проще договориться, чем тратить ресурсы на какие-то бесконечные тяжбы. А может быть, рекламный рынок сам понял, что бойкотировать крупнейшие соцсети — это все равно, что стрелять себе в ногу.

0: Ну и ладно, главное, чтобы эта история научила нас всех одному. В бизнесе, как и в жизни, лучше договариваться, чем воевать. Поэтому, друзья, давайте заключим джентльменское соглашение. Мы с вами берем музыкальную паузу. Музыкальную, конечно же, а уже после поиграем. Скоро старт игры «Шифробот». Всем приготовиться. Задание будет выложено с минуты на минуту в Инстаграм. Так что держитесь ближе наших соцсетей. Если вы еще не подписаны, самое время это исправить.
1: Трек

0: Шиф работ.
1: Итак, друзья, не устану повторять, что сегодня пятница, а значит, все, что вы не успеете сделать, можно смело перенести на понедельник. Но мы-то с вами все успеем, да? Это никак не относится к нашей игре шифработ, потому что мы команда, мы заряжены на победу. Слушатели МВ Радио самый лучший, и прямо сейчас вы достойны того, чтобы попытать свою удачу в розыгрыше, а может, повезет именно вам сегодня. Потому что впервые в Минске, друзья, озеро Центрального ботанического сада превратится в сияние. «Сияющее зеркало». С 31 июля по 2 августа фестиваль водных фонариков будет проходить именно там. Каждый вечер с 7 до 11 вас ждут уникальные световые инсталляции, атмосферные фотозоны и настоящее волшебство. С наступлением темноты зажгете свой фонарь, загадаете сокровенное желание и отпустите его по водной глади. Ботанический сад – время зажигать мечты. Так же, как и время заглянуть в наши сторис. Там уже есть задание с шифром. Вам предстоит отгадать, что же я хотела изобразить в виде эмоджи и прислать ответ мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. Можно выбрать более короткий путь, сразу на сторис отвечайте. И если окажетесь сегодня под номером, давайте, 11-й, да? 11-м окажетесь, то и заберете свой заслуженный подарок. Шифр у нас сегодня не самый простой, но я дам подсказку. О чем думаем, то и получаем. Другими словами, как называется этот феномен. Я уверена, вы справитесь и с этим заданием, потому что нашим слушателям все нипочем. А мы пока уйдем на небольшую музыкальную паузу и послушаем...

0: Шифробот.
1: 8:50 в Беларуси. И что ж, финальный свисток прозвучал. Игра завершена. Подводим черту. В шифроботе, друзья, у нас сегодня было 5 минут, чтобы сосредоточить свое внимание на игре. И замечали ли вы, что то, куда мы направляем наше внимание, а следовательно энергию, эмоции, мысли, то и формирует нашу реальность. Звучит просто, но стоит попробовать удержать фокус на одной мысли дольше минуты, и мы понимаем, насколько это редкий навык в наши дни, да, в мир вот этого кабельного мышления. И я уже думаю, вы поняли, да, к чему я веду? Конечно же, правильный ответ в игре был: где внимание, там и энергия. Я давала подсказку, что это похоже на тот феномен, о чем думаем, то и получаем. Но нет, все-таки правильный ответ был: где внимание, там и энергия. Мне писали различные варианты ответов, и глаза сверкают, и блеск в глазах, стрелять глазами. А мысли материальные, это уже было поближе, конечно же. Мысли магниты, что излучаешь, то и получаешь. Но все-таки сегодня одержал победу у нас Виктор. Он оказался под номером 11 и дал правильный ответ. Виктор, где внимание, там и энергия, да? Мы сконнектились с вами, а именно... И поэтому вы отправляетесь на озеро Центрального ботанического сада, которое превратится в сияющее зеркало. Уже с 31 июля по 2 августа, друзья, пройдет фестиваль водных фонариков. Каждый вечер с 7 до 11 вас ждут уникальные световые инсталляции, атмосферные фотозоны и настоящее волшебство. С наступлением темноты зажгете свой фонарь, загадаете сокровенное желание и отпустите его по водной глади. Ботанический сад – время зажигать мечты. Ну и время, конечно же, уходить на музыкальную паузу, потому что уже совсем скоро в нашей студии появится Яна Довбенко. Она готовит свежий выпуск актуальных новостей, поэтому дожидаемся ее и не скучаем. Музыка.

0: лучшее. Реклама на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупредили в Министерстве труда и какое изобретение представили в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Ивана Едешко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назвал его легендой мирового спорта и выдающимся игроком. Его золотой пас на Олимпиаде 1972 года стал примером высочайшего мастерства. В Беларуси Ивана Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника. Президент подчеркнул, что светлая память о нем будет всегда жить в сердцах людей. Более 100 проверок по фактам выплаты скрытой заработной платы и вознаграждений провел Фонд социальной защиты населения во втором квартале этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. По итогам мероприятий доначислено почти 4 миллиона рублей обязательных страховых взносов. Эта сумма более чем в два раза превышает ту, которую работодатели уплатили бы при законной выплате заработной платы. Наибольшая сумма доначислений приходится на Минск, Могилевскую и Минскую области.
0: Новостям в мире.
1: Израильские силы будут выведены из сектора Газа после полного разоружения формирований Хамас. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, Совет мира достиг договоренности о поэтапном и тщательно спланированном разоружении. Безопасность в регионе будут обеспечивать международные стабилизационные силы вместе с палестинской полицией. Дональд Трамп назвал эту договоренность важнейшим шагом к созданию нового палестинского правительства. К новостям регионов. Именные приватизационные чеки жилье проиндексировали в Минской области. Такое решение приняли власти центрального региона. Стоимость одного чека теперь установлена в размере около 45 рублей. Напомню, ранее величина изменялась в феврале. Чеки могут использовать граждане и их семьи, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении условий жизни. Речь идет об уплате паевого взноса, финансировании индивидуального или коллективного строительства жилья. И в завершение выпуска. Систему лазерной зарядки для беспилотников прямо во время полета разработали в Китае. Устройство представляет собой легкий приемник под крылом дрона. Он превращает энергию лазерного луча в электричество. Инженеры решили проблему перегрева с помощью специальных нанокристаллов, создающих тепловой барьер. Во время испытаний прототип показал высокую эффективность и смог обеспечить работу винта. Технология позволит беспилотникам выполнять длительные миссии без частой замены аккумуляторов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Всем привет, доброе 9-часовое. И все-таки, друзья, я разгадала три ингредиента для идеального дня. Сон – это база, 8 часов – не роскошь, а необходимость. И музыка – он наш антидепрессант. Делайте по таким пропорциям, и ничего, не то чтобы болеть не будет, а даже напоминать о себе. А еще ученые, кстати, нашли связь между поздним завтраком и долголетием. Представляете? Оказалось, что если завтракать после 10 утра, организм дольше остается в состоянии ночного голодания, что, собственно, и снижает уровень инсулина. Тем самым уменьшает нагрузку на наш организм и помогает медленнее стареть. Так что все, кто завтракает, приятного аппетита, а те, кто еще не позавтракал, не торопитесь, все успеется. Главное чувствовать свой организм. Вам виднее, как лучше. И я уже знаю план на этот час, так что мы проведем его максимально музыкально. У меня есть идеальные пропорции, потому что настал час расплаты. У нас есть важнейшее задание, которое нельзя откладывать в долгий ящик. Это наш музыкальный долг, удачная посадка, она будет под конец часа. Помогите мне расставить все точки над «и» и проголосовать в опроснике. Какая песня прозвучит под конец часа? Уже есть этот опрос в Инстаграм. Заходите, смотрите и делайте свой выбор. А мы тем временем скоро запустим интерактив «Вылетит и поймаешь». У меня сегодня есть для вас вкуснейший лот, а именно чикен-сет от Ами-Ями. Кто ждал эти выходные, чтобы вкусно поесть? Пришло время. В общем-то, день обещает быть насыщенным, интересным. И пока внутри нас горит пятничный огонь, предлагаю эту искру не терять, а только наоборот ее подпитывать хорошей музыкой на МВ-радио.

0: вылетит и поймаешь.
1: Помните, друзья, как Гёте говорил, трудность возрастает по мере приближения к цели. Звучит как идеальная установка для старта дня и нашей быстрой игры «Вылетит и поймаешь». Теперь, когда у вас есть мотиватор, такой, как я, Юлия Умарова, можно смело браться за любые задачи. А почему игра быстрая? Да потому что нужно внимательно в ближайшее время слушать музыку на МВ-радио. В одной из песен вылетит секретная фраза. Вы ее должны расслышать и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307. Это, собственно, и все условия нашего интерактива. Но еще нужно оказаться самым первым, точным. В таком случае вы заберете подарок. А он сегодня у нас очень вкусный. Буду разыгрывать чикен-сет от Ами Ями, от нашего партнера барбекю-доставка Ами Вкуснятина. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами Ями. Свежие сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Друзья, интерактив обещает быть насыщенным, потому что впереди вас ждут три трека, но в каком из них будет спрятана та самая секретная отбивка, мы узнаем только по истечению этого времени. Так что даю вам время на подумать, время для того, чтобы поучаствовать, принять непосредственно инициативу в свои руки, ну и все карты на стол сразу после музыкальной паузы.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Вылетит и поймаешь.
1: А вы, друзья, давно смотрели на календарь? Вот так незаметно, как ветер в ушах, как последняя песня на дискотеке. Он подходит к концу, и мы стоим уже на пороге августа. Ответ правильный был в игре «Вылетит, ты поймаешь». Июль почти просвистел. Мне его дали абсолютно все с точностью в 100%. Но последний аккорд, конечно же, за нами. Екатерина, последние цифры номера 7253, еще успевает закрыть все гештальты по шашлычкам. Сезону. Катя сегодня освобождается официально от готовки и радует своих домашних чикен-сетом, которые она выиграла в нашей игре. Побаловать вкусным шашлыком себя, друзья, любимого человека или даже целую компанию, вы знаете, только с Амиями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Не упускайте возможность насладиться этим летом, тем более, что погода нам в этом помогает, содействует, да, выходные обещают быть жаркими, так что вы знаете теперь, что делать. У вас есть номер телефона, как минимум, барбекю доставки Ами Вкуснятина. Ну и август тоже обязательно будет щедрым на подарки, по крайней мере, мы в это верим. И в ближайшее время у меня тоже есть для вас два музыкальных подарка. Будем делать выбор в удачной посадке совсем скоро, так что готовьте свои телефоны, готовьтесь слушать и выбирать.

0: «Удачная посадка».
1: Все, друзья, мы на финишной черте, начинаем снижение. Сейчас будет идеальная посадка без турбулентности, но только при одном условии. Вы выбираете трек, под который стартанем мы все в новый день. Ваш голос решает. Как говорил классик, покажите мне свою библиотеку, и я скажу, кто вы. Но давайте немного переделаем эту мудрость и скажем, покажите мне свой плейлист, и я скажу, какой у вас сегодня настрой. И знаете, есть в году, друзья, одна проблема. Это когда июль заканчивается, а август только начинается. И ты стоишь на стыке вот этих двух месяцев, как между прошлым и будущим, и думаешь, ну что, прощай, июль, да, привет, август. А как лучше всего попрощаться и поздороваться? Конечно же, с песней Мота. Это уже традиция.

август, это ты. Вот мы и стоим на перекрестке времени. Провожаем 31 июля, встречаем август и уже чувствуем дыхание выходных. И без песен Мота тут никак не обойтись. Понимаете, это база, это надо знать. Если вы хотите послушать целиком песню Мота «Август, это ты», жду ваши голоса на Viber, Telegram 8029-1010-307. И пока вы стоите тоже между двумя дорожками и думаете, какую выбрать, послушайте вторую песню. Возможно, она вам больше приглянется.

Тех, кто в эту пятницу готов танцевать даже на своем рабочем месте. Голландский диджей переосмыслил легендарный хит Уитни Хьюстон и сделал его еще более летним, глубоким, качающим. В общем, заряд энергии вам обеспечен, но для этого нужно проголосовать за текущий трек, и в таком случае он прозвучит через несколько минут. Делайте свой выбор, друзья, а я пошла подсчитывать голоса.

0: Удачная посадка.
1: Ну что ж, друзья, наш увлекательный аттракцион по последнему дню июля подходит к концу. И у вас это только начало, абсолютно начало. Это я имею в виду, что мы утро провожаем. И знаете, что я поняла за этот час? Что все в этом мире зависит только от нас, от нашего настроения. Наше решение быть счастливыми, оно единственное, что никогда не подводит. Впереди у нас всех целые выходные, 2 дня, которые принадлежат только нам всем. Вчера был июнь, сегодня июль, а завтра август. Новый месяц, новая глава, новый шанс сделать что-то важное, доброе или просто красивое. Спасибо, что были все эти 3 часа со мной. Шоу «Лётное утро» продолжает работать с понедельника по пятницу. Это уже будет на следующей неделе. Ну а сегодня хочу сказать, что спасибо, что были со мной этим утром. Берегите себя, любите жизнь, и пусть ваш август будет таким, каким вы его себе сами нарисуете и придумаете. С вами была Юлия Умарова. До встречи в понедельник. Проведите выходные так, чтобы было что рассказать, да, мне в понедельник, и чтобы было немножечко стыдно. В общем, проведите на полную катушку в эти выходные. Они обещают быть теплыми, и музыка нам будет в этом помогать. Целый день она звучит на МВ-радио и не планирует заканчиваться. Друзья, всем пока, хорошего дня.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Русское радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать жителям Минской области и где запустят полностью беспилотное такси.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сегодня посещает Березовский район Брестской области. Александр Лукашенко поинтересовался ходом уборочной кампании и поручил крупным переработчикам активнее вкладываться в развитие сырьевой базы. Глава государства также ознакомится с опытным образцом нового отечественного пресс-подборщика. Кроме того, президент вручит награды на производственные площадки савушкиного продукта. После завершения модернизации этот завод стал крупнейшим в Беларуси по выпуску полутвердых сыров. Его мощность составляет, позволяет производить до 140 тонн продукции в сутки. Новое здание Национального музея Беларуси находится на финальной стадии строительства. Об этом сообщили в организации «Минскстрой». Специалисты уже смонтировали около 7 тысяч квадратных метров керамогранита и установили 2500 квадратных метров витражей. В ближайшие дни на объект доставят последний барельеф весом почти 3 тонны. К концу недели строители завершат мощение территории, после чего начнется озеленение. Внутри здания уже приступили к оформлению экспозиций. Новый комплекс включает 8 залов с общей выставочной площадью более 14 тысяч квадратных метров.
0: К новостям в мире.
1: Анкара уведомила Москву и Киев о готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров по Украине на территории Турции. Об этом сообщает турецкое правительство. Ранее эта страна уже выступала посредником между Россией и Украиной. В 2022 году в Стамбуле прошли первые очные переговоры. Позднее при содействии Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. Москва неоднократно заявляла, что открыта для политико-дипломатического урегулирования, однако власти Украины не склонны к мирному процессу. Новостям регионов. Купание разрешено на всех официально открытых пляжах Минской области. Об этом сообщили в Минском областном центре гигиены и эпидемиологии. За истекшую неделю специалисты отобрали и исследовали более 140 проб воды из водоемов в зонах отдыха. Все они соответствуют гигиеническому нормативу по микробиологическим показателям безопасности. Ограничения и запреты на купание отсутствуют. Контроль за качеством воды и санитарным состоянием пляжей продолжается. Первое полностью беспилотное платное такси запустят в США. Его запустит компания Zoox, принадлежащая Amazon. Эти машины не будут оснащены рулем и педалями. Национальное управление по безопасности дорожного движения разрешило вывести на дороге до 5000 таких автомобилей в течение 2 лет. Регулятор оставляет за собой право отменить это разрешение, если возникнут проблемы с безопасностью. Ранее сервис был бесплатным, им уже пользовались более 500 000 пассажиров. Коммерческий запуск сервиса планируется в Лас-Вегасе уже в следующем месяце.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны. Аналитические материалы талантливых авторов. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и что разработали в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси ознакомился с опытным образцом отечественного пресс-подборщика во время рабочей поездки в Березовский район. Глава государства заявил, что эта техника должна быть качественной и не уступать импортным аналогам. Он отметил, что нехватка таких машин является главным препятствием, так как нужно быстро убирать солому с полей. Опытный образец изготовлен на предприятии Байбруйска-Громаш, и его уровень локализации превышает 70%. Сейчас машина проходит испытания в реальных полевых условиях. Серийное производство планируется запустить в 2027 году. Уборочная кампания продолжается в Беларуси. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, аграрии намолотили более 3 600 000 тонн зерновых с учетом рапса. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем на ту же дату прошлого года. Минская область внесла в общий каравай 795 тысяч тонн зерна. В целом по стране убрано более 40% площадей. Темпы уборки значительно опережают прошлогодние. Продолжается заготовка кормов и накопление минеральных удобрений под озимый сев.
0: К новостям в мире.
1: Италия готова приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Меллини первой страны. Причиной стал резкий наплыв мигрантов в испанский автономный город Сеуту на побережье Африки. За последнюю неделю туда добрались более 1500 человек, около 20 мигрантов погибли. Власти Испании задействовали военных для обеспечения безопасности. По данным СМИ, этот пограничный кризис стал крупнейшим с 2021 года. К новостям регионов. Стройотрядовское движение набирает обороты в Минской области. Свой первый трудовой опыт уже получили более 2700 молодых людей. Всего создано свыше 200 отрядов. Например, молодежь трудится в Уздинском районе. Там в отрядах заняты более 150 человек. Большинство из них помогают аграриям на зернотоках. И в завершение выпуска. Умное кольцо с новыми функциями разработали в США. Разработка принадлежит специалистам из Калифорнии. Устройство отслеживает химический состав пота. По этим данным, оно непрерывно измеряет уровень глюкозы, кетонов, витамина С и других важных веществ. Для анализа не нужно выполнять физические упражнения. В ходе испытаний кольцо показало такую же точность, как и аналогичные глюкометры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Патруль времени». История вращается вокруг девочки по имени Лейла. Ее отец изобрел машину времени, но тщательно скрывает свою разработку. Однако один из друзей Лейлы случайно запускает аппарат и перемещается далеко в прошлое. Героиня решает заручиться помощью еще двух ребят, и вместе они отправляются за пропавшим товарищем. Но все оказывается совсем не так просто. Дети уже повлияли на ход времени, и технология попадает в руки коварного злодея Фасида. Теперь юным героям нужно не только найти путь домой, но и защитить мир от изменения истории. Справятся ли дети с такими задачами, узнаете в кино. Например, в Червинском кинотеатре «Современник» мультфильм выйдет завтра в 14:50.
1: Киномания.
2: Вторая лента – боевик «Ограбить Лондон». События начинаются с того, что в центре британской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Всех людей в потенциальной зоне опасности эвакуируют, а здания обесточивают. И ситуация складывается так, что в крупнейшем банке страны нет охраны, а система безопасности не работает. Хранилище с деньгами и драгоценностями абсолютно беззащитны, чем и решает воспользоваться группа воров. Однако в районе ограбления слишком много стражей закона, и дерзкий план начинает трещать по швам. Смогут ли герои уйти от всевидящего ока полиции, увидите на больших экранах. Например, в Молодечнинском кинотеатре «Родина» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и как еще можно заметить выгорание.
0: Новости.
1: Жилье нельзя строить на сельскохозяйственных землях и в лесных угодьях. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Брестской области. Президент отметил, что для этого хватает других земель. Президент также потребовал возводить социальные объекты, делая акцент на их функциональности и удобстве для людей. Напомню, ранее в ходе визита глава государства уже дал ряд поручений в сфере АПК и производственной дисциплине. ГАИ усилит контроль на дорогах страны в выходные дни. Инспекторы будут пресекать грубые нарушения, выявлять пьяных водителей, бесправников, превышение скорости, обгон на встречной полосе и проезд на красный свет. Также проверят места массового отдыха. В госавтоинспекции напоминают о необходимости следить за самочувствием в жару и просят сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения по короткому номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: Во Франции из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны на складе в коммуне Ле-Порш. Местные жители сначала подумали, что это взрываются газовые баллоны, но оказалось, что детонируют боеприпасы, зарытые в землю. Всего было слышно более 100 взрывов. Территорию позже обезвредили саперы. Во Франции уже долгое время не стихают пожары. Так, в департаменте Жеронда огонь уничтожил почти 42 тысячи гектаров леса, а в Ле-Порш сгорело около 200 домов. И к новостям в регионе. Механизаторы Клецкого района первыми в Минской области намолотили по 3000 тонн зерна. Павел Шутило и Сергей Костюкевич из хозяйства Кухчицы получили поздравления прямо на поле и заявили, что это не предел. Лучший водитель области Виталий Кишко перевез уже 4000 тонн нового урожая. Всего в регионе Колосовых собрано более 500 000 тонн, а рапса более 200 тысяч. Хозяйство нацелено завершить уборку качественно и точно в срок. И в завершении выпуска: выгорание на работе можно заметить по письмам. Российские специалисты проанализировали множество рабочих переписок сотрудников и выяснили, стиль текста меняется за несколько месяцев до того, как человек сам поймет, что устал. Сообщения становятся слишком короткими или, наоборот, слишком длинными и путанными. Исчезают приветствия и вежливые фразы, появляются резкие команды. Люди начинают отвечать дольше обычного, а в словах все чаще проскальзывает негатив. По этим признакам можно предсказать выгорание с точностью почти в 90%.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая, оплату гарантируем. Справки по телефону +375 29 620 35 46.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о конкурсе на самый ухоженный агрогородок и где живет самая пожилая кошка.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко на церемонии вручения наград в Березовском районе призвал сохранить и приумножить ценности, которые он назвал колоссальными. Это любовь к родной земле, уважение к крестьянскому труду и мирное небо над головой. Глава государства подчеркнул, что основа любого успеха – это человек труда, а в центре всего – люди и их семьи. Президент также отметил важность семейной поддержки и трудовых династий. По его словам, пока есть мирное небо, страна будет жить и процветать. В Беларуси модернизировали производство ветеринарных препаратов. Предприятие «Белагроген» получило международный сертификат Евразийского экономического союза, который открыл экспорт в Иран и Египет. Инвестиции в проект составили 6,5 миллионов рублей. В планах освоение выпуска вакцин для животных и шампуней для домашних питомцев.
0: К новостям в мире.
1: Китайский разработчик DeepSeek построит дата-центр во внутренней Монголии в городе Уланчаб, что в 350 километрах от Пекина. Проект предполагает увеличение вычислительных мощностей на 1 гигаватт. Компания планирует как строить собственные объекты, так и арендовать площади у других провайдеров. Первые мощности хотят запустить к концу следующего года. Уланчаб уже становится региональным центром для инфраструктуры цифрового поколения. В Минской области стартовал конкурс на самый ухоженный агрогородок. Победитель получит 1 миллион рублей. Заявки от сельских исполкомов принимают до 10 августа. Конкурс проходит в 4 номинациях: лучший агрогородок, лучшая деревня, лучшая территория предприятия и лучший частный двор. Призовой фонд для агрогородков составит 1 миллион за первое место, 700 и 500 тысяч за второе и третье. Итоги подведут в сентябре, а награждение состоится на фестивале «Дожинки» 2026 в городе Дзержинск. И в завершение выпуска: в Великобритании живет кошка по кличке Милли, которая по человеческим меркам исполнилось 146 лет. На самом деле ей 31 год. Питомица чувствует себя хорошо, питается лососем, креветками, курицей и тунцом, а также пьет только бутилированную воду. Хозяин хочет занести возраст Милли в Книгу рекордов Гиннесса, но документально подтвердить его невозможно. Милли может стать самой пожилой кошкой в мире, но пока это неофициально.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новой схеме кибермошенников и какую машину продали на аукционе.
0: Новости.
1: Беларусь не должна упускать потенциал молочной отрасли. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения наград в Березовском районе. Глава государства отметил, что наша страна входит в десятку мировых экспортеров молока. Президент напомнил, что производство выросло с 2,5 до 9 миллионов тонн в год. И сейчас Беларусь производит почти тонну на каждого жителя. Успех, по его словам, стал результатом упорства людей и бережливости. Кибермошенники запустили новую схему обмана в Беларуси. Они рассылают СМС о якобы штрафе ГАИ и предлагают оплатить его по ссылке. Поддельный сайт копирует систему ЕРИП, но адрес отличается от настоящего, а в сообщениях часто встречаются грамматические ошибки. Цель – выманить данные банковской карты и списать деньги. Специалисты предупреждают: не переходите по подозрительным ссылкам, проверяйте адрес страницы и ни в коем случае не вводите реквизиты карты на непроверенных ресурсах.
0: Новостям в мире.
1: Франция усилила контроль на границе с Испанией из-за массового наплыва мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. За сутки туда прибыли почти 50 тысяч человек. Они прорвались через границу со стороны Марокко. Власти Испании задействовали армию для наведения порядка. Известно, что при попытках пересечь границу по воде погибли минимум 18 человек. Ситуация спровоцировала международный скандал. Италия предложила приостановить участие Испании в шенгенской зоне. И к новостям в регионе. ГАИ Минского района проводит единый день безопасности под девизом «Пристегнись к безопасности». Главное напоминание – ремень, шлем и детское кресло – это не формальность, а единственная защита при аварии. Даже на небольшой скорости непристегнутый человек при резком торможении становится опасным и для себя, и для других. Инспекторы призывают не ждать проверок на дороге, а делать безопасность привычкой с первой минуты поездки. И в завершении выпуска: на аукционе Сотбис выставят Ferrari F50, который когда-то принадлежал боксеру Майку Тайсону. Это один из 55 экземпляров для американского рынка. Пробег авто составляет около 10 тысяч километров. Организаторы рассчитывают выручить за редкий суперкар от 7 до 9 миллионов долларов. Вместе с машиной новому владельцу передадут боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе, Кополе, в Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько пустующих домов продали в Белоруссии и какую нейросеть создали в Китае.
0: Новости.
1: Работникам агропромышленного комплекса надо платить достойную зарплату. Об этом заявил президент Беларуси во время рабочей поездки в Березовский район. Глава государства отметил, что в изученном им хозяйствах люди работают за довольно неплохую зарплату. Александр Лукашенко подчеркнул, организации должны поощрять труд своих работников достойным денежным вознаграждением. Потому политик призвал бизнес ценить своих сотрудников. Министр обороны Виктор Хренин провел совещание с военными по выполнению поручений президента, которые касаются уборочной кампании. Офицеры доложили, что посетили каждое хозяйство в своих регионах. Сейчас Минобороны совместно с местными властями определяет порядок призыва на сборы работников сельхозпредприятий, которые не справились с обязанностями во время жатвы. Итоги доложат президенту.
0: К новостям в мире.
1: НАТО разрабатывает планы по размещению дополнительного ядерного оружия в Европе. Речь идет о нестратегических авиабомбах Б-61-12, которые могут быть переброшены на базы Великобритании, а в перспективе в Польше, Финляндии и Литве. Сейчас в Европе размещено около 100 таких боеприпасов. Эксперты допускают, что в ближайшие два года США могут усилить свое присутствие, добавив еще до 150 единиц. Точное количество и места размещения официально не раскрываются. В Беларуси во втором квартале продали около 350 бесхозных деревенских домов. Свыше половины зданий реализовали всего за одну базовую величину, то есть за 45 рублей. Интерес к такому жилью не ослабевает. Людей интересуют дешевые дачи или участки в экологически чистом месте. Больше всего покупок совершили в Гродненской области. Затем идут Минская и Брестская. Выбрать дом можно в специальном онлайн-реестре, который постоянно обновляется. И в завершении выпуска китайские ученые создали умную систему, которая предсказывает путь тайфунов. Она работает точнее других и ошибается на треть реже предыдущих моделей. А также объясняет, почему возникают ошибки. Система анализирует три ключевые зоны – центр стихии, дождевые полосы и области, где он сталкивается с воздушными потоками. Специалисты уверены, что это поможет лучше предупреждать о приближении стихии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агроградок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Брест. Какие поручения дал глава государства, узнаете в специальной подборке. Председатель Минобласполкома провел прием граждан в Крупках. С чем просили разобраться Алексея Кушнаренко, выяснила Галина Наркевич. Украина продолжает атаковать склады Wildberries. Как можно защитить важные объекты от дронов, рассуждает Андрей Лазуткин. Завтра вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком. На что хватает таких выплат от государства, рассказывает Екатерина Елисеева.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 28.
1: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничили посещение лесов и о чем стоит знать владельцам айфонов.
1: Новости.
0: Президент Беларуси получил подарок в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Это произошло во время посещения главой государства одной из производственных площадок предприятия «Савушкин продукт». Александру Лукашенко передали бронзовую скульптуру коровы в натуральную величину. Политик поблагодарил энтузиастов за такой подарок и отметил, что его выставят во Дворце независимости. Безотзывные вклады на срок свыше 3 лет являются самыми доходными в Беларуси. Об этом сообщили в Нацбанке. Как отметили в ведомстве, речь идет о депозитах физлиц в национальной валюте. По словам специалистов, средняя ставка по таким активам в июне сложилась на уровне примерно в 14,5% годовых. Госрегулятор уверен, подобные показатели позволяют привлекать сбережения людей в банки. Среди прочего, в Нацбанке сообщили, ставки на кредиты также немного снизились.
1: К новостям в мире.
0: Литва намерена тратить более 5% от своего ВВП на оборонные цели после 2030 года. Соответствующее предложение поддержал министр обороны страны. По его словам, такое количество ресурсов необходимо для модернизации вооруженных сил Прибалтийской республики. Также деньги нужны для обслуживания увеличивающегося числа техники, инфраструктуры и наращивания армии. Отмечу, что в правительстве Литвы пока не утвердили подобный рост затрат. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Пока что такие меры не ввели только в 3 районах – Мядельском, Пуховичском и Червенском. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Корпорация Apple выпустила срочное обновление для своей операционной системы. Патч касается смартфонов. Апдейт должен устранить около 90 брешей безопасности, в том числе достаточно серьезных. Например, одна из уязвимостей потенциально позволяла хакерам получить доступ к личной информации человека. Также злоумышленникам заблокировали возможность внедрения вредоносного кода в браузер Safari. Всех владельцев айфонов призывают немедленно обновить свои устройства.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 18 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 31. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы поговорим о романтических чувствах в стихотворении Владимира Набокова «Первая любовь».
1: Факты.
2: Поэтические строки написаны автором в 1930 году. Это философское размышление о необратимости времени, хрупкости чувств и невозможности вернуть прошлое. Образ потерянной девушки в творчестве Владимира Набокова неразрывно объединен с утратой дореволюционной России. Эмиграция разделила жизнь поэта на тогда и сейчас, поэтому былая родина, как и первая любовь, осталась лишь недосягаемым идеалом. Бабочки были еще одной страстью автора. Это было не просто хобби, а полноценная научная карьера, которой он посвятил десятки лет жизни наряду с литературой. Писатель открыл и описал более 20 новых видов и подвидов представителей фауны. Сравнение воспоминания с бабочкой не улетающей символизирует законсервированную во времени красоту. Так и первая любовь в его стихотворении является воспоминанием, которое автор так трепетно хранит. Сердце то переполнено счастьем до краев, то вдруг опустошено и разбито. Все это и есть первая любовь. А как нейросеть распознает воспоминания об этом ярком чувстве?

0: Первая любовь – это не просто эмоции и воспоминания, но и важный жизненный урок. Этот опыт учит нас справляться с болью и разочарованием, что в конечном итоге делает нас сильнее и мудрее. Независимо от того, как все закончилось, она оставляет значительный отпечаток на будущее и помогает человеку расти и развиваться. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам о вечном в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и какой самолет могут получить американские военные.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил государственные награды некоторым работникам предприятия «Савушкин продукт». Это произошло в рамках рабочей поездки Александра Лукашенко на одной из производственных площадок организации в Брестской области. В общей сложности политик отметил 4 сотрудников компании. Они получили медали за трудовые заслуги. Президент подчеркнул, что «Савушкин продукт» является важным предприятием как для Брестской области, так и всей Беларуси. Министерство обороны нашей страны разрабатывает механизм отправки недисциплинированных аграриев в вооруженные силы. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Хренин. По его словам, специалисты формируют правовой алгоритм вместе с региональными властями. Представители госрегулятора подчеркнули, к сборам могут привлечь как обычных работников, так и малоответственных руководителей хозяйств. Результаты разработки механизма вскоре должны представить президенту Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Крупное ДТП произошло в Алжире. Об этом пишет агентство Рейтер. Инцидент произошел на севере страны. Пассажирский автобус ехал по одной из трасс, но в какой-то момент водитель потерял контроль над машиной. В итоге транспорт съехал с дороги и упал во враг. В результате инцидента погибли как минимум 25 человек. Еще более 40 получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Причины трагедии выясняют. На месте аварии работает поисково-спасательная группа. Беларусь организовала гуманитарный коридор для воссоединения семей из России и Украины. Переход организовали на базе пункта пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. Так, с территории официальной Москвы выехали 10 пожилых и маломобильных граждан. Они направляются к своим родственникам на Украину. Еще 5 человек смогли вернуться с земель Киева в Беларусь. Кроме того, через коридор выехали 4 украинских детей. Они воссоединятся с семьями как на Украине, так и в странах Евросоюза. И в завершение выпуска. Американский истребитель нового поколения поднимется в небо до 2028 года. Об этом пишет издание Defense News. По информации журналистов, Министерство обороны США активно разрабатывает боевой самолет. Пентагон рассчитывает выпустить небольшое количество опытных образцов машины и подготовиться к их мелкосерийному производству. Напомню, истребитель получил кодовое обозначение F-47. Он должен обладать рядом особенностей от малозаметного покрытия до систем управления беспилотниками.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM.
1: Как почувствовать, что пятница?
2: Как?
1: Володя, у меня есть решение. Когда много машин, чуть раньше обычного на дороге, когда все вылетают из офиса, как бабочки, вот знаешь, открывают коробку, и они летят, летят, и далеко-далеко. И улыбки абсолютно у каждого, потому что пятница, она заряжена на отдых, на релакс, на ничего не делание. Плюс сегодня еще хороший знак, солнечный, жаркий день.
2: Третье. Ну, все сошлось. Бог любит Троицу.
1: И мы, да.
2: А это значит, я думаю, я иду по городу, и все улыбаются. Думаю, к чему это? Может, они жмурятся от солнца? Нет.
1: Это пятница, друзья. Мы тоже очень рады. Мы вместе с вами проведем ближайшие 3 часа. Надеюсь, у вас хорошо работает кондиционер. Великолепно извлекают звуки, динамики в машине, потому что они же такие должны быть яркие, громкие.
2: Есть немного льда, и там плещется холодная вода.
1: Или лимонад. Что-то освежающее.
2: Ну, абсолютно верно.
1: И хочется немного двигаться, потому что сегодня билеты в Пиксиленд мы разыграем в Перепелке.
2: Да, после этого, естественно, у нас поддержит ритм МВ Ремейк
1: с Никой Романовой. В общем, друзья, будем танцевать, будем двигаться. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Володя, да. А ты знаешь, что я нашла место, где есть самый большой стеклянный лабиринт в СНГ?
2: Так, будь любезна, поделись со мной информацией.
1: И не только с тобой.
2: Давай,
1: и со всеми, кто на Минской волне проводит этот жаркий пятничный вечер. Друзья, Пиксиленд.
2: Угу.
1: Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас есть комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и тот самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. У нас один сертификат для посещения этих увеселительных мест, где вы вместе с Пикачу точно скучать не будете.
2: Да, ты знаешь эту историю про Пикачу. Если кто-то не знает, я сообщу о том, что у меня есть фото, где я в этом бассейне с Пикачу. Ни один Пикачу не пострадал.
1: Это важно.
2: Это важно. Ну что ж, перепелка. Пятничная. Mm-hmm. А это значит, многоуважаемые слушатели, что сегодня у нас меняются условия. Следующим образом. Всегда мы делали так. Мы брали музыкальную композицию, текст не меняли, меняли только музыкальные составляющие. Теперь у нас сложнее задача. Мало того, что мы поменяли текст, мы поменяли еще немножко музыкальные составляющие. А ваша задача узнать... Вот сегодня, кстати, у нас искусственный интеллект, админ. Вот, он сказал о том, что он все сделает. И надеюсь, что, кстати, какое сообщение у нас сегодня будет?
1: Сегодня, давай. Знаешь, очень красивая дата, 31 июля. Угу. Звучит как название фильма, как название новой жизни, решений каких-то. Поэтому давайте с этого дня и начнем выигрывать билеты.
2: Да.
1: И 31 число кому-то принесет удачу.
2: Так вот, узнать, что зашифровано за композиция, как она называется и кто исполнял. Следующее движение дальше. 8029-1010-307. Пальчиком набираете, присоединяйтесь к Вайберу, к Телеграмму. И оставляете там надпись, кто же это зашифрован в этой музыкальной композиции. Ну что, Вик, начнем? Чего уже тянуть?
1: С удовольствием. Давай послушаем.

0: Я бы сказала, это такая облегченная версия, такая...
1: Известной композиции.
0: А я уверена, что группы, да. Многие догадались, все ее знают, все ее любят. Кстати, совсем скоро она приезжает в Минск.
1: Да.
0: 19 сентября будет прайм-эра мероприятие, где они точно себя проявят. Ну, а проявите ли вы в сообщениях? Мы ждем правильные ответы.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах автосеть в Солигорске, Маловечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Белка.
1: Володя, я не знаю, что происходит, но наши слушатели как будто бы между собой общаются благодаря какому-то невидимому телепорту. Потому что мы сегодня в нашей любимой игре «Перепелка», где было достаточно легкое задание.
2: Согласен.
1: Ну, я считаю, что много, во-первых, много правильных ответов было, но много и неправильных.
2: Давай минутку занудства. Могу? Я подсчитал.
1: Ну, давай.
2: 60 против 40%.
1: Вот, пожалуйста, вам неправильный ответ, давай сразу скажу. Да. Five Star Family написали в июле песня. Угу. Не знаю, я даже эту песню не знаю.
2: Ну, она никаким образом не подходила к тому, что сделал нам искусственный интеллект. Угу. Поэтому давайте-ка мы послушаем то, что нам админ сегодня, у него у искусственного интеллекта такое имя сегодня, кстати. Поэтому давайте слушать в «Перепелку».
0: «Перепелка». «Перепелка».

0: кто говорил?
1: А я не просто так подсказки давала, что в сентябре на Prime Air выступит эта группа. Не просто выступит, это хедлайнер, друзья. Да, есть сообщение, которое 31-м прилетело от нашей слушательницы по имени Ксения, последние цифры номера 0703. А правильный ответ был Маранди Энджелс.
0: Абсолютно верно.
2: Оригинал.
0: Вот.

0: Треста, которая взрывает танцполы до сих пор. И мне кажется, не просто так их зовут хедлайнерами на крупные фестивали не только в Беларуси, но и во многих странах.
1: Абсолютно
0: потому что
1: верно.
0: Они до сих пор
1: актуальны.
0: Вот эти
1: да.
0: ритмы, мне кажется, они не умрут никогда. Поэтому, ребята, мы вас ждем с нетерпением. Ксению поздравляем, потому что она забирает билет в Пиксиленд. А в Пиксиленде Володя обещал, что будет много Пикачу.
1: Там они и есть, остались после моего заплыва.
0: Вот, пересчитайте, пожалуйста, Ксения, всех Пикачу, потом напишите, сколько их там осталось. И главное, загляните в большой стеклянный лабиринт, потому что он самый большой в СНГ. Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну, а поскольку у нас действительно такие интересные ритмы были от Маранди, я думаю, что такими же интересными ритмами нас заинтересует и

0: и МВ-ремикс?
1: Обязательно, потому что Ника Романова выбирает самые горячие, самые интересные, самые лучшие для вечера пятницы хиты, под которые точно вам захочется потанцевать. Не сидите на месте, делайте погромче. Ну а мы с вами не прощаемся. В начале следующего часа обязательно вернемся.
0: Да, оставайтесь с нами.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Всем привет! Настало время выдохнуть, включить звук на полную и зарядиться энергией перед двумя днями свободы. Сегодня у нас в подборке только то, что точно попадет в самое сердце и не отпустит до утра. Впереди три трека, которые заставят динамики дымиться, а настроение взлететь до небес. Давайте вместе зажигать!
1: NV Remix.
0: Кара, зажигай!

А зажигать можно по-разному. На танцполе под ритмичное диско или можно зажечь искру в сердце даже под медляк. MV Remix. Ольга Серябкина, медляк с Олей.

Пусть выпускные у многих остались далеко позади, но свежи воспоминания о том прекрасном времени, когда мы были молодыми. Руки вверх, когда мы были молодыми.

0: Пятница – наш номер один среди будней, поэтому все дела подождут до понедельника. Наслаждайтесь свободой и держите ритм. Пока.
1: МВ Remix на МВ Радио.
2: Минская волна.
1: Лето на высокой ноте. Реклама.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько молодых специалистов придет в Минскую область и как медведи удивили ученых.
0: Новости.
1: Сельское хозяйство Беларуси необходимо автоматизировать. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства считает, что в какой-то момент официальный Минск может столкнуться с весомой нехваткой кадров в агропромышленном комплексе. Александр Лукашенко уверен, ситуацию можно компенсировать за счет массового внедрения роботов. Потому президент призвал отечественную промышленность заниматься выпуском специализированных машин. Банки Беларуси продолжают выдавать кредиты в отечественной валюте. Об этом сообщили в Нацбанке. В ведомстве сравнили ситуацию год назад и сейчас. Например, общая сумма займов у физлиц и компаний выросла почти на 15%. Чаще всего клиенты финансовых учреждений оформляют свои обязательства в белорусских рублях. При этом организации берут подобные кредиты чаще обычных людей. В Нацбанке считают, что такая ситуация поддерживает устойчивость отечественной валюты.
0: К новостям в мире.
1: НАТО разрабатывает планы по увеличению объемов ядерного оружия в Европе. Об этом пишет крупнейшее информагентство Германии DPA. По информации журналистов, военный альянс изучает необходимость размещения от 100 до 150 единиц американского оружия в Польше, Финляндии и Литве. В случае принятия решения о перевозке средств, объединение намерено делать ставку на тактический арсенал, например, авиабомбы. Они обладают меньшей боевой силой по сравнению с ядерными ракетами. Новостям регионов. Около 5500 молодых специалистов приступят к работе в Минской области в этом году. Такой информацией поделился председатель Минополисполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, большинство новых кадров будут работать в сферах образования, медицины, сельского хозяйства и промышленности. Руководитель подчеркнул, власти подготовят для молодых специалистов достойные условия труда. Например, парням и девушкам предоставят жилье, а также опытных наставников в организациях. И в завершение выпуска. Бурые медведи умеют обманывать друг друга. Так считает группа ученых из Испании. Они изучали повадки хищников по материалам с камерам ловушек с северо-запада страны. Исследователи обратили внимание на то, что некоторые особи забираются на деревья выше обычного и оставляют там свой запах, а также визуальные метки. Ученые полагают, что таким образом медведи стараются увеличить свой размер и заявляют о нем сородичам. Это позволяет животным избегать столкновений с более крупными представителями вида и привлекать внимание женских особей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Друзья, мы чем отличаемся, радиоведущие, от всех других людей?
2: Мы предсказываем будущее?
1: Мы с тобой мониторим все абсолютно. Погоду. Вот я посмотрела, что неделя будет летней по-настоящему.
2: Дорогу, то есть пробки. А еще самое главное – настроение.
1: У нас есть специальный барометр вашей улыбки. Если вы не улыбаетесь, мы вынуждены как-то вас развеселить. Хотите вы этого или нет?
2: Ну, мы стараемся, чтобы уголки губ были кверху подняты.
1: Ну да, звучит как угроза, но поверьте, нас бояться не стоит, а лучше повнимательнее послушайте, что происходит в Минске.
2: Давай.
1: 6 баллов, говорит сервис Яндекс. Небольшое затруднение на Якоба Колоса в районе ЦУМа, улица Гекала стоит. Далее пересечение проспекта Машерова и улицы Куйбышева, там произошло ДТП. Будьте внимательными, когда подъезжаете к этому участку. Ну и район улицы Свердлова, там небольшое затруднение в сторону Бобруйской. Да, естественно, вокзал. Все хотят на свою малую родину отправиться на эти выходные.
2: Правильно. Такой, с такой температурой надо только на малой родине и встречать все. Угу. Ну, вот поэтому у нас красное все кольцевое. Угу. Да, движение на кольцевой затруднено по причине следующей. Есть аж 4 ДТП. Начнем мы с Логойского тракта. Внутренняя кольцевая, к сожалению, которая идет от Жданович к Логойскому тракту, стоит. А дальше идем Долгиновский тракт. Конечно, внешняя кольцевая. Это то, что идет уже к проспекту Первомощцев, так и проспекту Победителей. Здесь идет до Тимирязева и чуть-чуть дальше, и уже можно свободно двигаться, но притормозить придется возле Малиновки. Там, к сожалению, тоже ДТП, и внешняя кольцевая, ну, очень двигается медленно. Все сходится к Козинца. Там и внутренняя, и внешняя кольцевая отмечена красным. Поэтому не спешите, я вас очень прошу. Следите за дорогой. Все остальное движение, зеленый свет вам. Вот так.
1: А еще я добавлю, вот, знаете, в нашу бочку меда еще более яркий акцент.
2: Давай.
1: Ты знаешь, что символом этого дня является гроздь винограда?
2: Как это сказать? Уже которая использована в правильное направление?
1: Нет, настоящая натуральная гроздь винограда. Поэтому, друзья, берите от жизни все. Каждую виноградинку съедайте и загадывайте желание. Оно обязательно исполнится. Ну а мы не просто так заговорили о чем-то съедобном, потому что впереди игра «Что не так у шефа?».
2: Да, так что оставайтесь с нами. Что-то новенькое мы, конечно же, снова в вашем меню покажем.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Расскажи мне, пожалуйста, Вик, а вот тебе нравятся летающие солнышки? Я так называю попугаев.
2: Я никогда не знала, что их так можно называть. Я знаю неразлучников.
1: Да.
2: У меня даже была попытка приобрести попугаев. Но потом я поняла, что лучше мне сходить куда-то, где их много-много, и не ухаживать, не кормить, не поить, и не нести ответственность. А мы в ответе за тех, кого приручили.
1: Приручили, да. На самом деле, действительно, я вот совсем недавно посмотрел кое-какие объявления, думал, может, себе, а потом понял, зачем?
2: Ну да.
1: Я же могу спокойно сходить в попугайню. И тем более, что попугайня у нас сегодня предоставляет сертификат на посещение. В Минске уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которые можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 до 21. И у нас есть билет.
2: Я бы сказала, это терапевтический
1: сеанс. Да,
2: потому
1: абсолютно
2: что ты
1: верно.
2: Пообщаешься с попугаями, получишь порцию вот тех самых эндорфинов, гормонов счастья.
1: Как они переливают голосами своими.
2: Угу.
1: Вот, это же просто замечательно. Но с другой стороны, еще замечательно то, что сегодня Вика что-то эксклюзивное приготовила, и у нас пополнение в меню.
2: Обязательно. На этой неделе как-то мы часто готовили французскую кухню.
1: Правда.
2: И я решила, хватит
1: Все.
2: Популяризировать Францию.
1: Поставим точку на них.
2: Не надо.
1: На этих лягушатниках. Да?
2: Именно. И перекинемся на итальянцев.
1: Си, белладонна.
2: Пустим, там будет пусто, как говорится, но мы приготовим по-своему их брускетту с томатами и базиликом.
1: Вот это тема.
2: Это еще какая тема, потому что блюдо простое. Сейчас это максимально ресторанное, потому что если ты заказываешь брускетту, ты понимаешь, что плюс 30% к бутерброду, да? Но история брускетты уходит далеко корнями в глубокую древность и тесно связана с сельским хозяйством Италии. Изначально это блюдо было вовсе не ресторанной закуской, а скромной едой бедняков и крестьян. Все как мы любим.
1: Абсолютно.
2: Но главные этапы приготовления брускетты – это черствый хлеб. Ты должен его сделать таким. Брускетта переводится как «жарить на углях». И похожий способ употребления хлеба существовал еще в Древнем Риме. И очень важно, добавлять туда было оливковое масло. Это идеальная комбо. Ни в коем случае туда, кстати, я вот сразу подсказку дам. Сливочное масло не добавляют к брускетте никогда. Это табу, это запрещено.
1: Я тебе расскажу даже секрет по-быстрому. У меня дома столько брускетта, по поводу того, что там
2: это твой,
1: в хлебнице высохло.
2: Багет заслух на прошлой неделе.
1: Да.
2: Возьми, полей его оливковым маслом и каким-нибудь чесночком и прованскими травами, и будет тебе брускетта.
1: И потом забивай гвозди. Да.
2: Зубы побереги.
1: Да.
2: В общем, друзья, конечно же, я буду готовить итальянскую брускетту, добавлю туда что-то лишнее, что никогда не идет в классический состав. Ваша задача догадаться и прислать ответы. Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
1: Начнем.
2: 31-е, кстати, сообщение будет победным.
1: А, да, мы не меняем. Нет, все правильно.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, для приготовления итальянской брускетты нам понадобится шпикачки, чиабатта или багет, спелые томаты, лучше черри, чеснок, свежий базилик, небольшой пучок, оливковое масло, творожный сыр, соль и черный перец по вкусу.
1: 8029-1010-307. Вайбер, телеграм.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, ну что ж, что не так у шефа, а точнее наша программа называется вот так.
0: Что не так у шефа?
2: Да. Ой, Володя, я сегодня превзошла и тебя, и себя, и всех нас, потому что приготовить итальянскую брускетту с базиликом и томатом было дело со звездочкой. Но самое сложное это было нашим слушателям, потому что я, как всегда, добавила что-то лишнее.
1: Ну, конечно.
2: Я умею это делать филигранно.
1: А это значит, что наши слушатели должны были внимательно слушать твой монолог.
2: Именно.
1: И получилось так?
2: Получилось, но были неправильные ответы, что в состав брускетты, по мнению некоторых наших слушательниц, не подходит и слушателей творожный сыр.
1: Чего это?
2: Это классика,
1: конечно.
2: Ребята. Это нужно просто исправлять, идти в ресторан, пробовать.
1: И потом самому заниматься этим.
2: Именно. Но
1: я говорю про готовку, да.
2: Ну, я за ресторан. На выходных я не планирую готовить.
1: Молодец.
2: Признайте. Я лучше назову имя победительницы. Девушки, которая 31-й по счету прислала ответ с правильным ответом. Конечно же, это шпикачки.
1: Да.
2: Я знаю, что вы захотите их сегодня поесть.
1: Попробовать.
2: Я уже как минимум захотела. Я, кстати, не знала, что в состав шпикачек обязательно входит шпик. Вот, понимаете, банальные вещи, о которых мы даже не задумываемся.
1: Но зато узнаем и уже откладываем себе в память, понимаешь?
2: Вот, поэтому заезжайте в магазин, покупайте шпикачки.
1: И брускетту делайте.
2: Я ближе к шпикачкам, правда. Вот в данный момент
1: дорогой ты мой мясоед.
2: Итак, 58-98, последние цифры номера нашей Ирины. Ирина, мы вас поздравляем. Сегодня 31 число принесло вам удачу, успех и билеты в попугайню. А точнее,
1: да,
2: один билет.
1: Один билет. Вы можете спокойно сходить и расслабиться вокруг замечательных попугаев. А точнее, это же уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которые можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 до 21. И, конечно же, этот сертификат уже у вас в руках практически. Так что менеджер сообщит вам, как можно получить его.
2: Ну, уже после выходных.
1: После выходных,
2: конечно.
1: Потому что
2: все менеджеры, которые работают с 9
1: до 5, они уже сбежали.
2: Они уже где-то в стороне Минского моря, как минимум, как максимум на своей любимой даче. Поэтому, друзья, тоже не теряйте ни минуты. Пользуйтесь этими волшебными моментами жаркого лета.
1: Кстати, по поводу волшебных моментов. Знаешь, что происходит с теми, кто очень много верит в Гарри Поттера?
2: Что?
1: А вот сейчас мы и расскажем через несколько композиций.
0: Весело и шумно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. В курсе дела.
1: Володя, да. У меня для тебя очень интересные новости.
2: Ну-ка.
1: Психологи официально диагностировали у тебя синдром Гарри Поттера.
2: Да, это потому, что я до сих пор жду письмо из Хогвартса? Или пытаюсь силой мысли заставить кофемашину варить быстрее?
1: Ну, почти. Эксперты бьют тревогу из-за чрезмерного увлечения магическим миром у людей. Развивается так называемое магическое мышление. Это когда человек вместо реального решения проблем сидит и верит, что все рассосется само собой.
2: Ну, подожди. То есть, если я надеюсь на то, что кредит закроется по взмаху волшебной палочки, а бардак в моей машине исчезнет после заклинания «Скартфонд», это что, уже клинический случай?
1: Именно, Гарри. Психологи говорят, что в будущем такие люди начинают верить в заговоры, конспирологию и тайные ордены. Ирония в том, что сегодня самому мальчику, который выжил, бабахнуло уже 46 лет. Представляешь, мужику 46 лет, а миллионы взрослых по всему миру до сих пор кричат: «Акцио, пульт, не вставай с дивана».
2: Слушай, ну 46 лет у Гарри уже точно другие заклинания. Вместо «Экспериамус» у него заклинание «Экспели радикулитус», а вместе зелеварения у него, конечно же, ромашка от давления.
1: Вот да так уж, вот. И вместо распределяющей шляпы прием у невролога, который решает, в какой санаторий тебя отправить. На самом деле специалисты успокаивают: любить книги и фильмы – это нормально. Главное, чтобы фантазия не заменяла реальность.
2: Золотые слова. Ну что я, друзья, могу сказать вам? Магическое мышление – это, конечно, хорошо, но если в лобовом стекле трещина, репарто не поможет, надо ехать в сервис. Ну, а волшебство принесет нашу студию через пару минут нам Артем Титов и его серьезные новости.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио. Минск. 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в законодательстве и насколько легко могут увольнять людей.
0: Новости.
1: Молочные предприятия Беларуси должны наладить массовый выпуск концентрата сывороточного белка. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства изучал производство элемента на одной из площадок предприятия «Савушкин продукт». Александр Лукашенко отметил, что концентрат становится все более популярен у людей, особенно в странах Европы. Потому политик уверен, отечественные заводы должны создавать такой продукт и поставлять его как за рубеж, так и на рынок Беларуси. Правительство нашей страны скорректировало некоторые вопросы деятельности предприятий в свободных экономических зонах. Соответствующее постановление принял Совет министров. Документ касается разных моментов. Например, администрации кластеров должны собирать со своих резидентов ряд сведений. Среди них численность работников и сроки запуска производства. Таким образом, руководство СЭС должно контролировать, насколько компании выполняют заявленные бизнес-планы.
0: К новостям в мире.
1: США отказались передавать Украине крупную партию ракет к зенитным комплексам «Патриот». Об этом пишет американское издание «The Atlantic». По информации журналистов, официальный Киев запросил у Вашингтона около 300 аппаратов-перехватчиков для защиты важных объектов зимой. Однако Белый дом не согласился на подобную поставку. Некоторые эксперты полагают, что США опасаются сильно истощить свои запасы ракет-перехватчиков на фоне конфликта с Ираном. Новостям регионов. Аграрии Несвежского района собрали 100 тысяч тонн зерна первыми в Минской области. С таким достижением работников сельского хозяйства поздравил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Он поблагодарил всех участников местной уборочной кампании за проявленный профессионализм и эффективный труд. Руководитель подчеркнул, подобные результаты укрепляют экономику центрального региона. Председатель Миноблисполкома пожелал аграриям Несвежского района поддерживать высокий темп сбора урожая. И в завершение выпуска. В Швеции мужчина продержался на работе меньше минуты. Человек устроился в учреждение по уходу за пожилыми людьми. Соискатель признался, что у него может произойти паническая атака. Наниматель не отказался оформлять такого специалиста. Однако в первый же день работы герой ситуации переволновался и испытал сильный приступ тревоги. Мужчина вышел на улицу и сообщил руководителю о своем состоянии. Менеджер немедленно уволил работника, хотя он исполнял свои обязанности всего около 50 секунд. В итоге пострадавший подал жалобу на дискриминацию из-за хронического расстройства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Лето, жара и самое главное, у кого-то даже предвкушение о том, что в августе, а может в сентябре, он отправится в отпуск.
2: А может быть, он у вас уже был, этот
1: Или
2: отпуск.
1: Или был.
2: И, возможно, был самым лучшим в жизни, потому что иногда мы не умеем запомнить момент, и mm-hmm. потом, когда тебе уже определенный возраст, тебя задают вопрос, а какой был в твоей жизни самый лучший отпуск? И ты не всегда знаешь ответ, потому что ты даже не концентрировал свое внимание, не фокусировался. А давайте сейчас вспомним и подумаем, возможно, он еще впереди, я верю в это. Но из того, что было, есть же какой-то срез отпуска.
1: Вик, ну, на самом деле, я просто с тех времен, когда еще аналоги были, не цифровые, понимаешь? Mm-hmm. И у меня каждый отпуск задокументирован. Берешь такой здоровый фотоальбом и начинаешь, открываешь там, о, яхта, море, что, Алушта, конечно. О, дальше, ух ты, Болгария. Еще раз переворачиваешь, ух ты, Созопол.
2: Ну, вот. Володя, тут дело же еще не в местах, а в качестве отпуска.
1: Я про это же. Когда ты смотришь фотографии и понимаешь, ну, здесь было вроде неплохо. Но мне кажется, что вот закладка в моем, да, понимании, mm-hmm. вот в моем фотоальбоме, закладка там, где было самое интересное, то, что могло быть в отпуске.
2: А, в общем, я тебе расскажу.
1: Давай.
2: А, ты говоришь, что у тебя такие воспоминания,
1: да.
2: А есть человек, который уже написал, ребята, лучший отпуск — это когда ты тюленем лежишь на шезлонге в Турции, в руке коктейля, в голове абсолютная пустота. Я весь год руковожу отделом из 40 человек. Мне не нужны какие-то приключения, мне нужно, чтобы меня никто не трогал. И это является лучшим отпуском для Михаила.
1: Ой, ну это как-то совсем банальненько.
2: Почему банально? А почему ты боишься быть банальным? Почему ты боишься быть предсказуемой? Иногда отпуск в Турции, чем он плох? Это же придумали, все включено. Это же говорит о том, что тебе на протяжении там 9 дней, 10 ночей или наоборот, вам не надо будет думать, где поесть, что поесть, где спать, какой у вас там трансфер. У вас все продумано и опять же включено в стоимость этой путевки.
1: Но я могу тебе сказать, что я не хочу быть банальным, понимаешь? Я хочу подняться на плато на какой-нибудь, увидеть, как здесь облака, а вот там орел. И для этого нужно чуть-чуть напрячь.
2: Вот.
1: Все.
2: А это ключевая точка хорошего отпуска. Для вас все-таки он энергичный должен быть или тюлений, как у Михаила?
1: По крайней мере, мы хотим услышать ваше мнение. И, естественно, может кто-то что-то интересное про свой отпуск, который, может быть, планируется, а может, действительно уже был. Ну вот мы и услышим, и в эфире озвучим.
2: Будем
1: правильно
2: читать ваши сообщения. Вайбер, телеграм 8029 10 10 307.
1: Ждем.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Какой у вас был самый лучший отпуск? Задали мы вопрос нашим слушателям. Есть сообщение, которое хочется уже прочитать. И, конечно, ну давай, мы заставили вас вспомнить.
2: Да, вот. Давай просто поговорим о том, что первую часть мы нашей программы начали о том, что вот этот инклюзив, вот это вот лежание на шезлонге, в одной руке бокал, в другой... показываешь солнышку, привет, вот это вот, это понятно. Но я перевел уже как бы свои стрелочки куда? Правильно, к активному отдыху.
1: Ну давай, что там у тебя в активном отдыхе?
2: Да, в активном отдыхе тут Анна меня поддержала и своим сообщением. Говорит, не понимаю, как можно неделю лежать на пляже? Мой лучший отпуск — это 20 тысяч шагов в день по Риму или Питеру. Вот, новые улочки, музеи, кофейни. Возвращаешься уставший физически, но эмоционально, как будто заново родилась.
1: И еще вот. Надо отдыхать после такого приключения. Я знаю, после отдыха. Мы это все проходили. Но есть люди, которые выбирают отпуск дома. Их, кстати, тоже достаточно много. Тут такой момент, никаких стрессов и денежных потрясений. Давай так.
2: А, да, соглашусь.
1: Во-первых, ты можешь дома почувствовать себя немного туристом тоже. И посетить улочки, какие-то места, в которые, ну, никогда не попадаешь. У меня были ситуации в жизни, когда ты идешь по городу, и к тебе подходит турист. Говорит, а вот музей такой-то там-то, и ты понимаешь, что ты в этом музее никогда не была.
2: Да, это правда.
1: Ты знаешь, где он находится, все, и понимаешь, вот он. И мне в этот момент стыдно перед самой собой, что я, человек, который живу здесь и регулярно проезжаю, прохожу мимо, ни разу не была.
2: А это уже, понимаешь, ну, как бы интерес. То есть иногда бывает так, что мы просто работаем и белого дня не видим. То есть ты приехал на работу, ты отработал, ты уехал домой, у тебя семейные дела, у тебя... А суббота-воскресенье ты просто ходишь отдохнуть. Вот как вот сейчас.
1: Ну, я предлагаю почувствовать себя туристом в своем родном городе.
2: Это тоже очень классно.
1: Где бы вы ни жили, в Пинске, в Бресте, в Гродно, в каких-то маленьких городках, поверьте, у вас много красивых мест, в которых вы 100% не были.
2: Ну, заметь, даже по Минску двигаются автобусы, вот эти вот туристические, знаешь, что...
1: Двухэтажные.
2: Двухэтажное одно, а вот такие старые, 20-х,
1: ретро, да,
2: 20-х, 30-х годов, там, ну, может, больше там, вот. Тоже интересно, и я могу тебе сказать о том, что там не только туристы и иностранцы, там наши.
1: Это здорово. Вот Ольга написала, мой лучший отпуск был прошлым летом дома. Я отключила рабочие чаты, спала до полудня, ходила на массаж, гуляла в парках своего же города и пересмотрела весь культовый кинематограф. Без спешки, без трат на перелеты. Идеальный дзен.
2: Ну да, такое ощущение, что по всему миру поездил. Если это классический кинематограф, вот, значит, там уже можно посмотреть и старый Нью-Йорк, и новый Лондон, и даже, может быть, заглянуть в начало французского, я не знаю, там, барокко.
1: Возможно, но, ты знаешь, отпуск дома может быть терапевтическим. Не только при вот каком-то режиме дня, да, если там ты... Ну, не убираешь квартиру, например, не решаешь бытовые проблемы.
2: Ну, так это уже не отдых.
1: Это, ну, потому что многие люди отказываются от отпуска, ну, потому что отпускные же мы все получаем деньги, да, кругленькую сумму.
2: А, ты намекаешь на то, что...
1: И тратят их на ремонт.
2: Да.
1: Надо ламинат купить, срочно, поменяем в детской.
2: Обои напоклеим, быстро приклеится этой жарой.
1: Такой отпуск мы с Володей не засчитываем.
2: Нет, это не отпуск.
1: Вы точно его вспомните.
2: Но не очень хорошим словом.
1: Да, будете вспоминать, но не с улыбкой на лице.
2: А потом еще, когда посмотрим, сколько осталось на счету, на карточке, такие... Отдохнули.
1: В следующем году поедем в Турцию, точно.
2: На полную, да.
1: Друзья, еще пишите ваши сообщения, но мы скоро вернемся в эфир и обязательно прочитаем.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: 97,4 FM. Battle мнений.
1: Какой отпуск был самым лучшим? Вспоминаем мы сегодня на Минской волне. Возможно, прогнозируем вам лучший отпуск,
2: да.
1: Потому что все-таки еще целый месяц августа впереди. Где бы вы ни находились, на территории Беларуси, либо планировали отпуск на море, либо вы предпочитаете активный, либо домашний. Возможно, для кого-то умиротворение на своих родных грядках, чтобы кабачки выросли, чтобы помидор не подвели в этом году. В общем, у каждого у нас он свой.
2: И ну да, мы сегодня, да, сегодня говорили о том, что кто-то любит активный, кто-то любит домашний, а кто-то он инклюзив.
1: Да, я, наверное, вот из трех на all-inclusive больше. Но есть Игорь, который написал, что 2 недели на Алтае с рюкзаками и без связи, вот это кайф. Сначала бесишься без телефона, а на третий день замечаешь, как пахнет тайга и какие вокруг звезды. Домой возвращаешься со светлой головой и чистыми мыслями.
2: Вот это инфодиктокс. Вот это да. Но с другой стороны, главное, чтобы его родные, любимые не запаниковали. Потому что если

0: если он без телефона, не отвечает две недели? Ну, это же стресс для всех остальных.
1: Я согласна, но в нашем современном мире это, конечно, способ действительно детокса от всех связей.
0: Да.
1: Но он просто должен был предупредить, я думаю, что все в порядке, никто его не искал с вертолетами.
0: Ну, раз написал, значит, все нормально, вернулся и все.
1: Ну, есть такое даже правило.
0: Хорошо, если не в пустую квартиру.
1: И в квартиру свою.
0: Да.
1: Дело в том, что нахождение в лесу снижает уровень тревожности. И отсутствие гаджетов тоже приводит к глубокой ментальной перезагрузке. Иногда даже день без телефона. Вот попробуйте начать с простого. Не надо две недели, это, конечно, ну, для современного человека,
0: это,
1: наверное,
0: стрессятина.
1: Очень большой стресс. По чуть-чуть. Полдня, потом целый день, потом два дня. И по чуть-чуть убирать телефон. Поверьте, возможно, даже сон наладится.
0: Да. Только не кладите его, пожалуйста, в сейф. И если забыли пароль от сейфа, то все.
1: Это уже
0: будет
1: страшно.
0: Не только срыв, но еще и, возможно, какие-то неправильные понятия у остальных. Почему? Потому что, ну, как сейф звенит.
1: Да, ну а как звенит у нас завтра погода или нет, сейчас расскажем.
2: О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра, 1 августа, на территории нашей страны предпочтительно без осадков. В отдельных районах будут дожди и грозы, ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 12-19, по западу до 21, днем от 25 по северу, до 25 по северу, а до 37 по юго-западу страны.
0: Ого! Ну, я могу сказать о том, что на 1 августа планируют на ночь вот какую температуру. Плюс 19. Ветер южный, переменная облачность, без осадков. На воздух ночью в области будет плюс 14, плюс 16. А вот днем цифры, конечно, радуют. Плюс 30, плюс 32, южный ветер, переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Вероятность осадков, ну, примерно 40%. При грозе, кстати, порывистый ветер до 14 метров в секунду.
1: Друзья, берегите себя, носите панам, используйте SPF-крем. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
0: И Вика Кроссовка. Мы прощаемся с вами до понедельника. Пока-пока.
1: Пока.
2: Тепло и уютно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Нове радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 18 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 31. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 18 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 31. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минская 97.4 FM.

В ближайшие сутки в Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 18 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 31. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

В ближайшие сутки в Минской области будет ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 18 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 31. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.